0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зыри и Тюркия.
2: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
9: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
10: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петершия Радио Садбури, Тюркия Скма.
12: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
13: Аич, Радио, Воча Тюркия.
14: Говорит голос Тюркия.
15: Эфирда Тюркия овоза.
12: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
16: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосы.
15: Эзо

flörten. Seviyorum derken hep özlüyorken. Şimdi neden bana?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Диплеер Туркияның тети радиосы.
13: Е садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
6: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
8: Гидареди амурияк Туркия.
2: Ини адала радио суара Туркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
18: Este radio voz de Turkia.
10: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hongia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
0: Говорит голос Турция.
17: Эфирда, Турция, Оваза.
18: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
19: Аңлаватқаныңа, Турция, Оваза Радиосы.
20: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
21: Gider Radio Amuriye Türkiye.
22: İni adalah Radio Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este es Radio Voz de Türkiye.
25: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
3: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
0: Говорит голос Турция.
17: Эфирда, Турция Оваза.
18: Гитплеер, Туркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
19: Аңлаватқаныңа, Турция Оваза Радиосы.
2: Эво, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюрки». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюрки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега Ольга Бьюк. В операторской нам помогает Эрсин Адемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Новости культуры и моменты, изменившие ход истории.

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Сегодня состоится закрытое заседание фракции партии «Справедливости и развития». Министр иностранных дел Тюрки Хакан Фидан 6 августа примет участие в министерской встрече по Аль-Кудсу и Иерусалим, которая пройдет в столице Иордании Аммане. Глава Национального разведывательного управления Тюрки Ибрагим Калын встретился с ливийскими официальными лицами в Анкаре. Ирак наращивает экспорт нефти через Тюрки. Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по транспортным, логистическим и распределительным центрам в столице Украины, Киеве и Киевской области. Первый космонавт Тюрки получил звание бригадного генерала.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Сегодня состоится закрытое заседание фракции партии «Справедливости и развития». Правящая партия «Справедливости и развития» ПСРЭ достигла критического этапа в своих законодательных усилиях, направленных на социальную интеграцию и известных в обществе как процесс «Тюркия без терроризма». Согласно заявлению, разосланному депутатам парламентской фракции ПСРЭ, сегодня состоится закрытое заседание, после которого с представления законопроекта в парламент начнется юридический процесс. На закрытом заседании в парламенте будут рассмотрены содержание и план законодательного предложения об укреплении национальной солидарности и социальной интеграции. Для депутатов запланирована подробная презентация, касающаяся правовой основы законопроекта, его стратегической важности в борьбе с терроризмом и нововведений, которые были внедрены в сфере социальной интеграции. Срок подписания рамочного законопроекта, который должны были подписать без исключения все депутаты, истек вчера в 17:00. Сегодня законопроект будет окончательно доработан на заседании и представлен в президиум парламента.
0: Министр иностранных дел Тюрки Хакан Фидан 6 августа примет участие в министерской встрече по Иерусалиму, которая пройдет в столице Иордании Аммане под председательством главы МИД страны Аймана Ас-Сафади. Во встрече примут участие представители Тюрки, Иордании, Палестины, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара, Индонезии, Бахрейна, Ирака, Марокко, Туниса, Алжира, Сомали и Малайзии, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств. Как сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве, участники обсудят ситуацию в Восточном Иерусалиме и на оккупированном западном берегу, а также гуманитарную обстановку в секторе Газа и международные усилия по реализации решения о создании двух государств. Ожидается, что Хакан Фидан подтвердит позицию Анкары о необходимости сохранения исторического и правового статуса Иерусалима и заявит о недопустимости действий Израиля в отношении мечети Алякса, расширением поселенческой деятельности и нарушениями в отношении христианских святынь. Кроме того, министр намерен призвать международное сообщество к более решительным мерам в ответ на нарушения международного права, а также подчеркнуть необходимость прекращения израильских ударов по сектору Газа и усиления дипломатических усилий для реализации плана мирного урегулирования.
1: Глава Национального разведывательного управления Тюрки Ибрагим Калын встретился с ливийскими официальными лицами в Анкаре. В частности, он провел встречу с исполняющим обязанности министра обороны правительства национального единства Ливии Абдульсаламом Зуби и советником по национальной безопасности премьер-министра правительства национального единства.

Абдульхамидом Дебейбе. Встреча была посвящена событиям в Ливии и регионе, возможным шагам для продолжения ливийско-турецкого сотрудничества и текущим усилиям по поддержанию стабильности в Ливии. Зуби и Дебейбе выразили признательность Тюрки за эффективную и конструктивную роль в Ливии. Калын подчеркнул, что Тюрки продолжит оказывать твердую поддержку Ливии для установления мира и стабильности. Глава разведки также подчеркнул, что Тюрки продолжит поддерживать процесс объединения Ливии и сближения администрации Востока и Запада под единым ливийским флагом. Между тем, Калын также провел встречу с министром внутренних дел Ливии Имадом эт-Траблуси в Анкаре. В ходе встречи обсуждались дополнительные шаги, необходимые для улучшения безопасности и стабильности в Ливии. Траблуси выразил удовлетворение поддержкой Тюрки правительства национального единства. Калын заявил, что Тюрки продолжит тесное сотрудничество с Ливией и Северной Африкой в борьбе с терроризмом, торговлей людьми и нелегальной миграцией.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Ирак наращивает экспорт нефти через Тюркию. Как заявил министр нефти Ирака Басим Мухаммед Худаир иракским СМИ, Ирак и Тюркия 1 августа подписали соглашение, продлевающее действующие договоренности в нефтяной сфере еще на один год. За это время стороны намерены подготовить проект долгосрочного рамочного соглашения. Худаир отметил, что одной из ключевых целей договоренности стало увеличение объемов экспорта нефти с юга Ирака через северные трубопроводы до уровня свыше 700 тысяч баррелей в сутки.
2: Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по транспортным, логистическим и распределительным центрам в столице Украины – Киеве и Киевской области. В заявлении министерства представлена информация о деятельности вооруженных сил России в Украине. В заявлении отмечается, что российская армия ночью нанесла массированный удар по транспортным, логистическим и распределительным центрам в городе Киев и Киевской области. В результате удара поражены логистические центры МЛП «Чайка», «Транслогистик» и «Эпицентр», а также терминал «Новая почта», где осуществлялось хранение и распределение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов, роботизированных систем и средств радиоэлектронной обороны. В сообщении также говорится, что в Киевской области целями стали логистические центры, терминал «Бравары» и «Рабен Украина», где хранились и отгружались комплектующие для беспилотников. Кроме того, сообщается о поражении трех сухогрузов, перевозивших военный груз в море к югу от города Одесса. В ходе атаки применялось высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники дальнего радиуса действия.
1: Во Франции временно остановили три ядерных реактора из-за аномальной жары и вызванного ею снижения уровня воды в реках, используемой для охлаждения атомных электростанций. Как сообщают французские СМИ со ссылкой на энергетическую компанию EDF, были остановлены два реактора АЭС ШО и один реактор на станции в Арденнах. Решение принято в связи с экологическими ограничениями на использование водных ресурсов после падения уровня воды в реках Маас и Мозель. Кроме того, из-за продолжающейся жары EDF ранее сократила выработку электроэнергии на трех реакторах. Во Франции около 70% электроэнергии производится на атомных электростанциях. Для охлаждения реакторов используется вода из рек и морей, поэтому продолжительная жара и засуха могут влиять на работу энергетических объектов. Страна с мая переживает очередную волну экстремальной жары. По данным французских властей, июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений, а июльская волна жары вошла в число самых продолжительных.
2: Китай впервые публично продемонстрировал возможность нанесения авиационного ядерного удара, показав стратегический бомбардировщик XNH-6N с ракеты GL-1, предназначенной для доставки ядерной боеголовки. Кадры были опубликованы государственной медиакорпорацией China Media Corporation на платформе Weibo. На видео также запечатлены два малозаметных истребителя G-20. При этом китайские власти не раскрыли, когда именно были сняты эти кадры и в рамках каких учений проводилась демонстрация. До этого Пекин в основном показывал только наземные компоненты своих стратегических ядерных сил. Публичная демонстрация H-6N с ядерным вооружением фактически стала первым официальным показом воздушной составляющей китайской ядерной триады, которая включает наземные ракеты, стратегические подводные лодки и авиацию. Аналитики рассматривают публикацию как стратегический сигнал другим мировым державам на фоне ускоренного наращивания ядерного потенциала Китая. Несмотря на неизменные заявления Пекина о приверженности политике неприменения ядерного оружия первым, страна продолжает модернизировать свои стратегические силы.
1: Первый космонавт Тюркии получил звание бригадного генерала. Альпер Гезер Авджи повышен в звании с полковника ВВС до бригадного генерала. По итогам заседания Высшего военного совета Тюркии ему было присвоено звание бригадного генерала, решение утверждено президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом. Гезер Авджи вошел в историю Тюркии как первый гражданин страны, отправившийся в космос. В рамках миссии AX-3 компания Axiom Space в 2024 году он провел 14 дней на Международной космической станции. Во время пребывания на МКС Гезе Равджи провел 13 научных экспериментов. Он также участвовал в проектах Турецкого космического агентства и Совета по научно-техническим исследованиям Тюркии. Новый фильм «Двойная игра» выйдет в прокат 5 марта 2027 года. Фильм, режиссером и продюсером которого выступил Майкл Джордан, сочетает в себе напряженную историю ограбления с притяжением между персонажами и эмоциональными конфликтами. Джордан не только выступил в роли главного героя, но и стал продюсером картины. В актерский состав также вошли Кеннет Брана, Адри Архона, Лили Гладстоун, Данай Гурира и Пило Азбек. Эта картина, ставшая третьей экранизацией после версии 1968 и 1999 годов, создана в рамках совместного производства компаний Outlier Society, Atlas Entertainment и Toyborough Production. Сценарий к фильму написали Дрю Пирс и Джейсон Холл. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас в нашем эфире звучит песня «Биратэ Шаттын Бини» в исполнении Мерве Узбей.

Композитор, автор песен и исполнитель Сами Юсуф даст концерты в Тюркии в рамках специальной программы «Корни». Выступления пройдут 23-24 сентября в АТО «Конгрессиум» в Анкаре и 27-28 сентября в Конгресс-центре Стамбула «Харбие». В рамках гастролей турецких зрителей ждут новые композиции и бессменные хиты. Творчеству Сами Юсуфа, продажи альбомов которого по всему миру превысили 45 миллионов экземпляров, а число цифровых прослушиваний перевалило за 1 миллиард, характерно сочетание суфийской музыки, восточной классики и симфонического звучания. В последние годы музыкант также привлекает внимание международной общественности активной гуманитарной деятельностью и поддержкой Палестины. Песни «Forever Palestine» и «Try Not to Cry» посвящены борьбе палестинского народа за свои права. В 2025 году часть доходов от концертов в Стамбуле и Аммане артист направил на гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Билеты на концерты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на платформах «Билет.X», «Билетины.Ал» и «Бубилет». Ожидается, что выступления посетят не только зрители из Тюркии, но и поклонники творчества Сами Юсуфа из США, стран Азии и других регионов мира. Министр культуры и туризма Тюркии Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении в древнем городе Сарды в провинции Маниса мраморной статуи юноши возрастом около 2500 лет и высотой 2,2 метра. В ходе археологических раскопок, проводимых по координации Главного управления культурного наследия и музеев Министерства культуры и туризма Тюркии в древнем городе Сарды, расположенном в районе Салихли провинции Маниса, была обнаружена монументальная мраморная статуя стоящего юноши. Уникальное открытие в Сардах, которое прольет свет на археологию Анатолии. В ходе раскопок, проводимых в древнем городе Сарды в Манисе, мы обнаружили статую молодого мужчины, датируемую первой половиной

V века до нашей эры. По словам министра, в римский период статуя использовалась как вторичный строительный материал при мощении колонной улицы. Благодаря тому, что ее разместили лицом вниз, основные детали произведения сохранились на протяжении веков. Эрсой отметил, что необычные элементы одежды статуи несут следы культуры Лидии. По его словам, фигура держит в руке плод, что может дать важные сведения о жизни, верованиях и культурном взаимодействии в Сардах того времени. Министр добавил, что в рамках дальнейших научных исследований и реставрационных работ специалисты также изучат возможные следы краски, сохранившиеся на поверхности статуи. После завершения всех работ находка будет представлена посетителям в музее Манисы. В соляной пещере в турецком городе Чанкары, которая используется еще со времен хеттов и расположена на глубине около 150 метров под землей, оборудован конференц-зал, где уже проводятся общественные и культурные мероприятия. Муниципалитет Чанкары создал конференц-зал на 300 мест в пещере, где добыча соли ведется со времен хеттов и которую называют подземным соляным городом. Зал построен прямо посреди массивов природной каменной соли и спроектирован таким образом, чтобы сохранить уникальную атмосферу пещеры. При этом он оснащен современными звуковыми и световыми системами, позволяющими проводить мероприятия самого разного формата. В рамках нового проекта в пещере будет создан еще один зал, рассчитанный уже на 600 человек. В нем планируется проводить симпозиумы, панельные дискуссии, конференции, культурные и художественные мероприятия, а также различные организационные встречи. Глава муниципалитета Чанкары Исмаил Хаккы Эсен рассказал, что подземный соляной город с каждым годом развивается благодаря новым инвестициям. Аналогов этому месту в мире нет. Представьте себе конференц-зал на глубине 150 метров под землей внутри соляной шахты. Я не думаю, что где-либо еще существует нечто подобное. То, что у нас уже проходили стендап-выступления, известные в Тюркии и во всем мире приезжают сюда, чтобы устроить визуальное шоу, это действительно потрясающе. Все это способствует продвижению нашего города. Близость Чанкары к Анкаре мы всегда считали недостатком. Но с момента моего вступления в должность я говорил, мы можем превратить это в преимущество. И сейчас оно действительно стало нашим преимуществом, отметил он. В античном городе Селевкия-Сидера в турецкой провинции Испарта археологи обнаружили кузнечную мастерскую, датируемую V веком нашей эры. Возраст находки составляет около 1500 лет. Раскопки проводятся в течение всего года университетом имени Сулеймана Демиреля с разрешения Министерства культуры и туризма Тюркии. В ходе исследований были обнаружены плавильная печь для производства железа, наковальня, хранилище древесного угля, резервуар для охлаждения металла, а также многочисленные артефакты, связанные с обработкой железа. Глава управления культуры и туризма провинции Испарта Вурал Оузлар сообщил журналистам, что в этом году работы в Селевкия-Сидера значительно ускорились благодаря увеличению числа специалистов. По его словам, важные находки были сделаны в районе античного торгового квартала.

моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы расскажем вам об иллюзии непобедимости. На протяжении всей истории человечество строило величайшие корабли, ковало самые острые мечи и всегда верило, что полностью контролирует ситуацию. Но история иногда одним порывом ветра может разрушить все планы. Сегодня мы обратимся к 1588 году, той роковой ночи, когда ярость океана переписала мировую историю.

1588 год. Испанский король Филипп II – сверхдержава того времени. Чем он обладал? Непобедимой армадой из 132 огромных кораблей, более 20 тысяч солдат, 8 тысяч моряков и 2,5 тысяч боеприпасов, а также не меньшей надменностью, господствующей в океане. Его цель была ясна – стереть Англию с лица земли и подчинить протестантскую королеву. Англичане были в ужасе, потому что пушек английского флота было недостаточно, чтобы остановить эти гигантские корабли. Однако 8 августа 1588 года во время битвы при Гравелине в Ла-Манше природа встает на сторону англичан, и испанская армада терпит военное поражение. В тот день разразился шторм, который эксперты сегодня называют непредсказуемым риском, а мы – поворотом истории. Понимая, что вернуться из Ла-Манша невозможно, испанская армада дрейфует на север, в сторону Северного моря. У берегов Шотландии ломаются мачты, и некоторые корабли распадаются и садятся на мель. На западном и северном побережьях Ирландии череда атлантических штормов выбрасывает на берег еще несколько кораблей, уничтожая их на скалистых берегах. Тысячи солдат и моряков либо гибнут, либо попадают в плен. В Испанию возвращается только 67 кораблей и тяжело раненые солдаты. Таким образом, шторм поглотил гордость Испании и изменил баланс сил в мире в пользу Англии. Если бы не этот шторм, возможно, сегодня мир говорил бы на другом языке. Пока Испанская империя тонула на дне океана, Британская империя, над которой никогда не заходит солнце, восстала из пепла.

Итак, из этой бури началось восхождение Англии, в то время как абсолютное господство Испании на море рассеялось во тьме бури. Непобедимая армада была не просто флотилией кораблей, а попыткой Испании, сверхдержавы того времени, укрепить свою религиозную и политическую власть в мире. Король Филипп II для создания этого флота мобилизовал все ресурсы империи. Это поражение знаменовало начало конца абсолютного господства Испании на море. Для Англии же эта победа стала первым важным шагом на пути к превращению во владычицу морей. Английская королева Елизавета I после этой победы велела выбить на памятной медали латинскую фразу «Бог подул, и они рассеялись».

До поражения Армады Испания, а в некоторой степени и Португалия, были бесспорными властелинами морей. Но после 1588 года ситуация изменилась. После битвы у англичан родился нарратив: «Мы разгромили их, но последний удар нанес Бог». Этот нарратив стал одним из краеугольных камней

корней английской национальной идентичности. Англия использовала эту победу как идеологическую основу, представляя ее не только как военный успех, но и как божественное вмешательство. «Смотрите, — говорили они, — Бог на нашей стороне. Если бы это не было так, он не обрушил бы этот великий шторм и не потопил бы католических испанцев». Королева своей фразой «Бог подул, и они рассеялись» представила победу как божественное благословение, а не как успех собственной армии, нанеся тем самым серьезный удар по религиозному авторитету короля Испании Филиппа II и его притязаниям на защиту католического мира. Эта медаль, по сути, стала первой в истории глобальной хэштег-кампанией. Хотя в то время не было Твиттера, медали в карманах английских торговцев, путешествующих из порта в порт, посылали единое послание всему миру. «Буря – наш друг, Бог – наш союзник». Моменты, изменившие ход истории.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Сегодня состоится закрытое заседание фракции Партии справедливости и развития. Министр иностранных дел Тюрки Хакан Фидан 6 августа примет участие в министерской встрече по Иерусалиму, которая пройдет в столице Иордании, Аммане. Глава Национального разведывательного управления Тюрки Ибрагим Калын встретился с ливийскими официальными лицами в Анкаре. Ирак наращивает экспорт нефти через Тюрки. Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по транспортным, логистическим и распределительным центрам в столице Украины Киеве и Киевской области. Первый космонавт Тюрки получил звание бригадного генерала. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода, Турция Вину Радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
5: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
7: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюрки». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюрки» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега Ольга Бьюк. В операторской нам помогает Эрсин Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Новости культуры и моменты, изменившие ход истории.

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Сегодня состоится закрытое заседание фракции партии «Справедливости и развития». Министр иностранных дел Тюрки Хакан Фидан 6 августа примет участие в министерской встрече по Аль-Кудсу и Иерусалим, которая пройдет в столице Иордании Аммане. Глава Национального разведывательного управления Тюрки Ибрагим Калын встретился с ливийскими официальными лицами в Анкаре. Ирак наращивает экспорт нефти через Тюрки. Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по транспортным, логистическим и распределительным центрам в столице Украины, Киеве и Киевской области. Первый космонавт Тюрки получил звание бригадного генерала.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Сегодня состоится закрытое заседание фракции партии «Справедливости и развития». Правящая партия «Справедливости и развития» ПСРЭ достигла критического этапа в своих законодательных усилиях, направленных на социальную интеграцию и известных в обществе как процесс «Тюркия без терроризма». Согласно заявлению, разосланному депутатам парламентской фракции ПСРЭ, сегодня состоится закрытое заседание, после которого с представления законопроекта в парламент начнется юридический процесс. На закрытом заседании в парламенте будут рассмотрены содержание и план законодательного предложения об укреплении национальной солидарности и социальной интеграции. Для депутатов запланирована подробная презентация, касающаяся правовой основы законопроекта, его стратегической важности в борьбе с терроризмом и нововведений, которые были внедрены в сфере социальной

0: интеграции. Срок подписания рамочного законопроекта, который должны были подписать без исключения все депутаты, истек вчера в 17:00. Сегодня законопроект будет окончательно доработан на заседании и представлен в президиум парламента. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан 6 августа примет участие в министерской встрече по Иерусалиму, которая пройдет в столице Иордании Аммане под председательством главы МИД страны Аймана Ас-Сафади. Во встрече примут участие представители Тюркии, Иордании, Палестины, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара, Индонезии, Бахрейна, Ирака, Марокко, Туниса, Алжира, Сомали и Малайзии, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств. Как сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве, участники обсудят ситуацию в Восточном Иерусалиме и на оккупированном Западном берегу, а также гуманитарную обстановку в секторе Газа и международные усилия по реализации решения о создании двух государств. Ожидается, что Хакан Фидан подтвердит позицию Анкары о необходимости сохранения исторического и правового статуса Иерусалима и заявит о недопустимости действий Израиля в отношении мечети Аль-Акса, расширением поселенческой деятельности и нарушениями в отношении христианских святынь. Кроме того, министр намерен призвать международное сообщество к более решительным мерам в ответ на нарушения международного права, а также подчеркнуть необходимость прекращения израильских ударов по сектору Газа и усиления дипломатических усилий для реализации плана мирного урегулирования. Глава Национального разведывательного управления Тюркии Ибрагим Калын встретился с ливийскими официальными лицами в Анкаре. В частности, он провел встречу с исполняющим обязанности министра обороны правительства национального единства Ливии Абдуль-Саламом Зуби и советником по национальной безопасности премьер-министра правительства национального единства Абдуль-Хамидом Дибейби. Встреча была посвящена событиям в Ливии и регионе, возможным шагам для продолжения ливийско-турецкого сотрудничества и текущим усилиям по поддержанию стабильности в Ливии. Зуби и Дибейбе выразили признательность Тюркии за эффективную и конструктивную роль в Ливии. Калын подчеркнул, что Тюркия продолжит оказывать твердую поддержку Ливии для установления мира и стабильности. Глава разведки также подчеркнул, что Тюркия продолжит поддерживать процесс объединения Ливии и сближения администрации Востока и Запада под единым ливийским флагом. Между тем, Калын также провел встречу с министром внутренних дел Ливии Имадом Эт-Траблуси в Анкаре. В ходе встречи обсуждались дополнительные шаги, необходимые для улучшения безопасности и стабильности в Ливии. Траблуси выразил удовлетворение поддержкой Тюркии правительства национального единства. Калын заявил, что Тюркия продолжит тесное сотрудничество с Ливией и Северной Африкой в борьбе с терроризмом, торговлей людьми и нелегальной миграцией.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
2: Ирак наращивает экспорт нефти через Тюркию. Как заявил министр нефти Ирака Басим Мухаммед Худаир иракским СМИ, Ирак и Тюркия 1 августа подписали соглашение, продлевающее действующие договоренности в нефтяной сфере еще на один год. За это время стороны намерены подготовить проект долгосрочного рамочного соглашения. Худаир отметил, что одной из ключевых целей договоренности стало увеличение объемов экспорта нефти с юга Ирака через северные трубопроводы до уровня свыше 700 тысяч баррелей в сутки.
0: Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по транспортным, логистическим и распределительным центрам в столице Украины, Киеве и Киевской области. В заявлении министерства представлена информация о деятельности вооруженных сил России в Украине. В заявлении отмечается, что российская армия ночью нанесла массированный удар по транспортным, логистическим и распределительным центрам в городе Киев и Киевской области. В результате удара поражены логистические центры МЛП «Чайка», «Транслогистик» и «Эпицентр», а также терминал «Новая почта», где осуществлялось хранение и распределение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов, роботизированных систем и средств радиоэлектронной обороны. В сообщении также говорится, что в Киевской области целями стали логистические центры, терминал «Бравары» и «Рабен Украина», где хранились и отгружались комплектующие для беспилотников. Кроме того, сообщается о поражении трех сухогрузов, перевозивших военный груз в море к югу от города Одесса. В ходе атаки

так и применялось высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники дальнего радиуса действия. Во Франции временно остановили три ядерных реактора из-за аномальной жары и вызванного ею снижения уровня воды в реках, используемой для охлаждения атомных электростанций. Как сообщают французские СМИ со ссылкой на энергетическую компанию EDF, были остановлены два реактора АЭС ШО и один реактор на станции в Арденнах. Решение принято в связи с экологическими ограничениями на использование водных ресурсов после падения уровня воды в реках Маас и Мозель. Кроме того, из-за продолжающейся жары EDF ранее сократила выработку электроэнергии на трех реакторах. Во Франции около 70% электроэнергии производится на атомных электростанциях. Для охлаждения реакторов используется вода из рек и морей, поэтому продолжительная жара и засуха могут влиять на работу энергетических объектов. Страна с мая переживает очередную волну экстремальной жары. По данным французских властей, июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений, а июльская волна жары вошла в число самых продолжительных. Китай впервые публично продемонстрировал возможность нанесения авиационного ядерного удара, показав стратегический бомбардировщик XNH-6N с ракеты GL-1, предназначенной для доставки ядерной боеголовки. Кадры были опубликованы государственной медиакорпорацией China Media Corporation на платформе Weibo. На видео также запечатлены два малозаметных истребителя G-20. При этом китайские власти не раскрыли, когда именно были сняты эти кадры и в рамках каких учений проводилась демонстрация. До этого Пекин в основном показывал только наземные компоненты своих стратегических ядерных сил. Публичная демонстрация H-6N с ядерным вооружением фактически стала первым официальным показом воздушной составляющей китайской ядерной триады, которая включает наземные ракеты, стратегические подводные лодки и авиацию. Аналитики рассматривают публикацию как стратегический сигнал другим мировым державам на фоне ускоренного наращивания ядерного потенциала Китая. Несмотря на неизменные заявления Пекина о приверженности политике неприменения ядерного оружия первым, страна продолжает модернизировать свои стратегические силы. Первый космонавт Тюркии получил звание бригадного генерала. Альпер Гезеравджи повышен в звании с полковника ВВС до бригадного генерала. По итогам заседания Высшего военного совета Тюркии ему было присвоено звание бригадного генерала, решение утверждено президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Гезеравджи вошел в историю Тюркии как первый гражданин страны, отправившийся в космос. В рамках миссии AX-3 компания Axiom Space в 2024 году он провел 14 дней на Международной космической станции. Во время пребывания на МКС Гезеравджи провел 13 научных экспериментов. Он также участвовал в проектах Турецкого космического агентства и Совета по научно-техническим исследованиям Тюркии. Новый фильм «Двойная игра» выйдет в прокат 5 марта 2027 года. Фильм, режиссером и продюсером которого выступил Майкл Джордан, сочетает в себе напряженную историю ограбления с притяжением между персонажами и эмоциональными конфликтами. Джордан не только выступил в роли главного героя, но и стал продюсером картины. В актерский состав также вошли Кеннет Брана, Адри Архона, Лили Гладстоун, Данай Гурира и Пило Азбек. Эта картина, ставшая третьей экранизацией после версии 1968 и 1999 годов, создана в рамках совместного производства компаний Outlier Society, Atlas Entertainment и Toyborough Production. Сценарий к фильму написали Дрю Пирс и Джейсон Холл. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас в нашем эфире звучит песня «Биратеша от Тенгини» в исполнении Мерве Юзбей.

Композитор, автор песен и исполнитель Сами Юсуф даст концерты в Тюркии в рамках специальной программы «Корни». Выступления пройдут 23-24 сентября в АТО «Конгрессиум» в Анкаре и 27-28 сентября в Конгресс-центре Стамбула Харбие. В рамках гастролей турецких зрителей ждут новые композиции и бессменные хиты. Творчеству Сами Юсуфа, продажи альбомов которого по всему миру превысили 45 миллионов экземпляров, а число цифровых прослушиваний перевалило за 1 миллиард, характерно сочетание суфийской музыки, восточной классики и симфонического звучания. В последние годы музыкант также привлекает внимание международной общественности активной гуманитарной деятельностью и поддержкой Палестины. Песни «Forever Palestine» и «Try Not to Cry» посвящены борьбе палестинского народа за свои права. В 2025 году часть доходов от концертов в Стамбуле и Аммане артист направил на гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Билеты на концерты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на платформах BiletX, Biletinal и Bubilet. Ожидается, что выступления посетят не только зрители из Тюркии, но и поклонники творчества Сами Юсуфа из США, стран Азии и других регионов мира. Министр культуры и туризма Тюркии Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении в древнем городе Сарды в провинции Маниса мраморной статуи юноши возрастом около 2500 лет и высотой 2,2 метра. В ходе археологических раскопок, проводимых по координации Главного управления культурного наследия и музеев Министерства культуры и туризма Тюркии в древнем городе Сарды, расположенном в районе Салихли провинции Маниса, была обнаружена монументальная мраморная статуя стоящего юноши. Уникальное открытие в Сардах, которое прольет свет на археологию Анатолии. В ходе раскопок, проводимых в древнем городе Сарды в Манисе, мы обнаружили статую молодого мужчины, датируемую первой половиной V века до нашей эры. По словам министра, в римский период статуя использовалась как вторичный строительный материал при мощении колонной улицы. Благодаря тому, что ее разместили лицом вниз, основные детали произведения сохранились на протяжении веков. Эрсой отметил, что необычные элементы одежды статуи несут следы культуры Лидии. По его словам, фигура держит в руке плод, что может дать важные сведения о жизни, верованиях и культурном взаимодействии в Сардах того времени. Министр добавил, что в рамках дальнейших научных исследований и реставрационных работ специалисты также изучат возможные следы краски, сохранившиеся на поверхности статуи. После завершения всех работ находка будет представлена посетителям в музее Манисы. В соляной пещере в турецком городе Чанкыры, которая используется еще со времен хеттов и расположена на глубине около 150 метров под землей, оборудован конференц-зал, где уже проводятся общественные и культурные мероприятия. Муниципалитет Чанкары создал конференц-зал на 300 мест в пещере, где добыча соли ведется со времен хеттов и которую называют подземным соляным городом. Зал построен прямо посреди массивов природной каменной соли и спроектирован таким образом, чтобы сохранить уникальную атмосферу пещеры. При этом он оснащен современными звуковыми и световыми системами, позволяющими проводить мероприятия самого разного формата. В рамках нового проекта в пещере будет создан еще один зал, рассчитанный уже на 600 человек. В нем планируется проводить симпозиумы, панельные дискуссии, конференции, культурные и художественные мероприятия, а также различные организационные встречи. Глава муниципалитета Чанкары Исмаил Хаккы Эсен
рассказал, что подземный соляной город с каждым годом развивается благодаря новым инвестициям. Аналогов этому месту в мире нет. Представьте себе конференц-зал на глубине 150 метров под землей внутри соляной шахты. Я не думаю, что где-либо еще существует нечто подобное. То, что у нас уже проходили стендап-выступления, известные в Тюркии и во всем мире приезжают сюда, чтобы устроить визуальное шоу, это действительно потрясающе. Все это способствует продвижению нашего города. Близость Чанкары к Анкаре мы всегда считали недостатком, но с момента моего вступления в должность я говорил, мы можем превратить это в преимущество. И сейчас оно действительно стало нашим.

преимуществом, отметил он. В античном городе Селевкия-Сидера в турецкой провинции Испарта археологи обнаружили кузнечную мастерскую, датируемую V веком нашей эры. Возраст находки составляет около 1500 лет. Раскопки проводятся в течение всего года университетом имени Сулеймана Демиреля с разрешения Министерства культуры и туризма Тюркии. В ходе исследований были обнаружены плавильная печь для производства железа, наковальня, хранилище древесного угля, резервуар для охлаждения металла, а также многочисленные артефакты, связанные с обработкой железа. Глава управления культуры и туризма провинции Испарта Вурал Оузлар сообщил журналистам, что в этом году работы в Селевкия-Сидера значительно ускорились благодаря увеличению числа специалистов. По его словам, важные находки были сделаны в районе античного торгового квартала.

моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы расскажем вам об иллюзии непобедимости. На протяжении всей истории человечество строило величайшие корабли, ковало самые острые мечи и всегда верило, что полностью контролирует ситуацию. Но история иногда одним порывом ветра может разрушить все планы. Сегодня мы обратимся к 1588 году, той роковой ночи, когда ярость океана переписала мировую историю.

1588 год. Испанский король Филипп II – сверхдержава того времени. Чем он обладал? Непобедимой армадой из 132 огромных кораблей, более 20 тысяч солдат, 8 тысяч моряков и 2500 боеприпасов, а также не меньшей надменностью, господствующей в океане. Его цель была ясна – стереть Англию с лица земли и подчинить протестантскую королеву. Англичане были в ужасе, потому что пушек английского флота было недостаточно, чтобы остановить эти гигантские корабли. Однако 8 августа 1588 года во время битвы при Гравелине в Ла-Манше природа встает на сторону англичан, и испанская армада терпит военное поражение. В тот день разразился шторм, который эксперты сегодня называют непредсказуемым риском, а мы – поворотом истории. Понимая, что вернуться из Ла-Манша невозможно, испанская армада дрейфует на север, в сторону Северного моря. У берегов Шотландии ломаются мачты, и некоторые корабли распадаются и садятся на мель. На западном и северном побережьях Ирландии череда атлантических штормов выбрасывает на берег еще несколько кораблей, уничтожая их на скалистых берегах. Тысячи солдат и моряков либо гибнут, либо попадают в плен. В Испанию возвращается только 67 кораблей и тяжело раненые солдаты. Таким образом, шторм поглотил гордость Испании и изменил баланс сил в мире в пользу Англии. Если бы не этот шторм, возможно, сегодня мир говорил бы на другом языке. Пока Испанская империя тонула на дне океана, Британская империя, над которой никогда не заходит солнце, восстала из пепла.

началось восхождение Англии, в то время как абсолютное господство Испании на море рассеялось во тьме бури. Непобедимая армада была не просто флотилией кораблей, а попыткой Испании, сверхдержавы того времени, укрепить свою религиозную и политическую власть в мире. Король Филипп II для создания этого флота мобилизовал все ресурсы империи. Это поражение знаменовало начало конца абсолютного господства Испании на море. Для Англии же эта победа стала первым важным шагом на пути к превращению во владычицу морей. Английская королева Елизавета I после этой победы велела выбить на памятной медали латинскую фразу «Бог подул, и они рассеялись».

До поражения Армады Испания, а в некоторой степени и Португалия, были бесспорными властелинами морей. Но после 1588 года ситуация изменилась. После битвы у англичан родился нарратив: «Мы разгромили их, но последний удар нанес Бог». Этот нарратив стал одним из краеугольных камней английской национальной идентичности. Англия использовала эту победу как идеологическую основу, представляя ее не только как военный успех, но и как божественное вмешательство. «Смотрите, — говорили они, — Бог на нашей стороне. Если бы это не было так, он не обрушил бы этот великий шторм и не потопил бы католических испанцев». Королева своей фразой «Бог подул, и они рассеялись» представила победу как божественное благословение, а не как успех собственной армии, нанеся тем самым серьезный удар по религиозному авторитету короля Испании Филиппа II и его притязаниям на защиту католического мира. Эта медаль, по сути, стала первой в истории глобальной хэштег-кампанией. Хотя в то время не было Твиттера, медали в карманах английских торговцев, путешествующих из порта в порт, посылали единое послание всему миру: «Буря – наш друг, Бог – наш союзник». Моменты, изменившие ход истории.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Сегодня состоится закрытое заседание фракции Партии справедливости и развития. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан 6 августа примет участие в министерской встрече по Иерусалиму, которая пройдет в столице Иордании, Аммане. Глава Национального разведывательного управления Тюркии Ибрагим Калын встретился с ливийскими официальными лицами в Анкаре. Ирак наращивает экспорт нефти через Тюркию. Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по транспортным, логистическим и распределительным центрам в столице Украины Киеве и Киевской области. Первый космонавт Тюркии получил звание бригадного генерала. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега Ольга Бьюк. В операторской нам помогает Эрсин Айдемир. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Новости культуры и моменты, изменившие ход истории.

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Сегодня состоится закрытое заседание фракции партии «Справедливости и развития». Министр иностранных дел Тюрки Хакан Фидан 6 августа примет участие в министерской встрече по Аль-Кудсу и Иерусалим, которая пройдет в столице Иордании Аммане. Глава Национального разведывательного управления Тюрки Ибрагим Калын встретился с ливийскими официальными лицами в Анкаре. Ирак наращивает экспорт нефти через Тюрки. Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по транспортным, логистическим и распределительным центрам в столице Украины, Киеве и Киевской области. Первый космонавт Тюрки получил звание бригадного генерала.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Сегодня состоится закрытое заседание фракции партии «Справедливости и развития». Правящая партия «Справедливости и развития» ПСРЭ достигла критического этапа в своих законодательных усилиях, направленных на социальную интеграцию и известных в обществе как процесс «Тюркия без терроризма». Согласно заявлению, разосланному депутатам парламентской фракции ПСРЭ, сегодня состоится закрытое заседание, после которого с представления законопроекта в парламент начнется юридический процесс. На закрытом заседании в парламенте будут рассмотрены содержание и план законодательного предложения об укреплении национальной солидарности и социальной интеграции. Для депутатов запланирована подробная презентация, касающаяся правовой основы законопроекта, его стратегической важности в борьбе с терроризмом и нововведений, которые были внедрены в сфере социальной интеграции. Срок подписания рамочного законопроекта, который должны были подписать без исключения все депутаты, истек вчера в 17:00. Сегодня законопроект будет окончательно доработан на заседании и представлен в президиум парламента.
0: Министр иностранных дел Тюрки Хакан Фидан 6 августа примет участие в министерской встрече по Иерусалиму, которая пройдет в столице Иордании Аммане под председательством главы МИД страны Аймана Ас-Сафади. Во встрече примут участие представители Тюрки, Иордании, Палестины, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии, Катара, Индонезии, Бахрейна, Ирака, Марокко, Туниса, Алжира, Сомали и Малайзии, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств. Как сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве, участники обсудят ситуацию в Восточном Иерусалиме и на оккупированном Западном берегу, а также гуманитарную обстановку в секторе Газа и международные усилия по реализации решения о создании двух государств. Ожидается, что Хакан Фидан подтвердит позицию Анкары о необходимости сохранения исторического и правового статуса Иерусалима и заявит о недопустимости действий Израиля в отношении мечети Аль-Акса, расширением поселенческой деятельности и нарушениями в отношении христианских святынь. Кроме того, министр намерен призвать международное сообщество к более решительным мерам в ответ на нарушения международного права, а также подчеркнуть необходимость прекращения израильских ударов по сектору Газа и усиления дипломатических усилий для реализации плана мирного урегулирования.
1: Глава Национального разведывательного управления Тюрки Ибрагим Калын встретился с ливийскими официальными лицами в Анкаре. В частности, он провел встречу с исполняющим обязанности министра обороны правительства национального единства Ливии Абдульсаламом Зуби и советником по национальной безопасности премьер-министра правительства национального единства Абдульхамидом Дибейби. Встреча была посвящена событиям в Ливии и регионе, возможным шагам для продолжения ливийско-турецкого сотрудничества и текущим усилиям по поддержанию стабильности в Ливии. Зуби и Дибейбе выразили признательность Тюрки за эффективную и конструктивную роль в Ливии. Калын подчеркнул, что Тюрки продолжит оказывать твердую поддержку Ливии для установления мира и стабильности. Глава разведки

0: также подчеркнул, что Тюркия продолжит поддерживать процесс объединения Ливии и сближения администрации Востока и Запада под единым ливийским флагом. Между тем, Калын также провел встречу с министром внутренних дел Ливии Имадом эт-Траблуси в Анкаре. В ходе встречи обсуждались дополнительные шаги, необходимые для улучшения безопасности и стабильности в Ливии. Траблуси выразил удовлетворение поддержкой Тюркии правительства национального единства. Калын заявил, что Тюркия продолжит тесное сотрудничество с Ливией и Северной Африкой в борьбе с терроризмом, торговлей людьми и нелегальной миграцией.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
2: Ирак наращивает экспорт нефти через Тюркию. Как заявил министр нефти Ирака Басим Мухаммед Худаир иракским СМИ, Ирак и Тюркия 1 августа подписали соглашение, продлевающее действующие договоренности в нефтяной сфере еще на один год. За это время стороны намерены подготовить проект долгосрочного рамочного соглашения. Худаир отметил, что одной из ключевых целей договоренности стало увеличение объемов экспорта нефти с юга Ирака через северные трубопроводы до уровня свыше 700 тысяч баррелей в сутки.
0: Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по транспортным, логистическим и распределительным центрам в столице Украины, Киеве и Киевской области. В заявлении министерства представлена информация о деятельности вооруженных сил России в Украине. В заявлении отмечается, что российская армия ночью нанесла массированный удар по транспортным, логистическим и распределительным центрам в городе Киев и Киевской области. В результате удара поражены логистические центры МЛП «Чайка», «Транслогистик» и «Эпицентр», а также терминал «Новая почта», где осуществлялось хранение и распределение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов, роботизированных систем и средств радиоэлектронной обороны. В сообщении также говорится, что в Киевской области целями стали логистические центры, терминал «Бравары» и «Рабен Украина», где хранились и отгружались комплектующие для беспилотников. Кроме того, сообщается о поражении трех сухогрузов, перевозивших военный груз в море к югу от города Одесса. В ходе атаки применялось высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники дальнего радиуса действия.
2: Во Франции временно остановили три ядерных реактора из-за аномальной жары и вызванного ею снижения уровня воды в реках, используемой для охлаждения атомных электростанций. Как сообщают французские СМИ со ссылкой на энергетическую компанию EDF, были остановлены два реактора АЭС ШО и один реактор на станции в Арденнах. Решение принято в связи с экологическими ограничениями на использование водных ресурсов после падения уровня воды в реках Маас и Мозель. Кроме того, из-за продолжающейся жары EDF ранее сократила выработку электроэнергии на трех реакторах. Во Франции около 70% электроэнергии производится на атомных электростанциях. Для охлаждения реакторов используется вода из рек и морей, поэтому продолжительная жара и засуха могут влиять на работу энергетических объектов. Страна с мая переживает очередную волну экстремальной жары. По данным французских властей, июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений, а июльская волна жары вошла в число самых продолжительных.
0: Китай впервые публично продемонстрировал возможность нанесения авиационного ядерного удара, показав стратегический бомбардировщик XNH-6N с ракеты GL-1, предназначенной для доставки ядерной боеголовки. Кадры были опубликованы государственной медиакорпорацией China Media Corporation на платформе Weibo. На видео также запечатлены два малозаметных истребителя G-20. При этом китайские власти не раскрыли, когда именно были сняты эти кадры и в рамках каких учений проводилась демонстрация. До этого Пекин в основном показывал только наземные компоненты своих стратегических ядерных сил. Публичная демонстрация H-6N с ядерным вооружением фактически стала первым официальным показом воздушной составляющей китайской ядерной триады, которая включает наземные ракеты, стратегические подводные лодки и авиацию. Аналитики рассматривают публикацию как стратегический сигнал другим мировым державам на фоне ускоренного наращивания ядерного потенциала Китая. Несмотря на неизменные заявления Пекина о приверженности политике неприменения ядерного оружия первым, страна продолжает модернизировать свои стратегические силы.
2: Первый космонавт Тюркии получил звание бригадного генерала. Альпер Гезеравджи повышен в звании с полковника ВВС до бригадного генерала. По итогам заседания Высшего военного совета Тюркии ему было присвоено звание бригадного генерала, решение утверждено президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Гезеравджи вошел в историю Тюркии как первый гражданин страны, отправившийся в космос. В рамках миссии AX-3 компания Axiom Space в 2024 году он провел 14 дней на Международной космической станции. Во время пребывания на МКС Гезеравджи провел 13 научных экспериментов. Он также участвовал в проектах Турецкого космического агентства и Совета по научно-техническим исследованиям Тюркии. Новый фильм «Двойная игра» выйдет в прокат 5 марта 2027 года. Фильм, режиссером и продюсером которого выступил Майкл Джордан, сочетает в себе напряженную историю ограбления с притяжением между персонажами и эмоциональными конфликтами. Джордан не только выступил в роли главного героя, но и стал продюсером картины. В актерский состав также вошли Кеннет Брана, Адри Архона, Лили Гладстоун, Данай Гурира и Пило Азбек. Эта картина, ставшая третьей экранизацией после версии 1968 и 1999 годов, создана в рамках совместного производства компаний Outlier Society, Atlas Entertainment и Toyborough Production. Сценарий к фильму написали Дрю Пирс и Джейсон Холл. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас в нашем эфире звучит песня «Бирате Шаттенбини» в исполнении Мерве Юзбей.

Композитор, автор песен и исполнитель Сами Юсуф даст концерты в Тюркии в рамках специальной программы «Корни». Выступления пройдут 23-24 сентября в АТО «Конгрессиум» в Анкаре и 27-28 сентября в Конгресс-центре Стамбула Харбие. В рамках гастролей турецких зрителей ждут новые композиции и бессменные хиты. Творчеству Сами Юсуфа, продажи альбомов которого по всему миру превысили 45 миллионов экземпляров, а число цифровых прослушиваний перевалило за 1 миллиард, характерно сочетание суфийской музыки, восточной классики и симфонического звучания. В последние годы музыкант также привлекает внимание международной общественности активной гуманитарной деятельностью и поддержкой Палестины. Песни «Forever Palestine» и «Try Not to Cry» посвящены борьбе палестинского народа за свои права. В 2025 году часть доходов от концертов в Стамбуле и Аммане артист направил на гуманитарную помощь жителям сектора Газа. Билеты на концерты уже поступили в продажу. Их можно приобрести на платформах BiletX, Билетины Ал и Бубилет. Ожидается, что выступления посетят не только зрители из Тюркии, но и поклонники творчества Сами Юсуфа из США, стран Азии и других регионов мира. Министр культуры и туризма Тюркии Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении в древнем городе Сарды в провинции Маниса мраморной статуи юноши возрастом около 2500 лет и высотой 2,2 метра. В ходе археологических раскопок, проводимых под координацией Главного управления культурного наследия и музеев Министерства культуры и туризма Тюркии в древнем городе Сарды, расположенном в районе Салихли провинции Маниса, была обнаружена монументальная мраморная статуя стоящего юноши. Уникальное открытие в Сардах, которое прольет свет на археологию Анатолии. В ходе раскопок, проводимых в древнем городе Сарды в Манисе, мы обнаружили статую молодого мужчины, датируемую первой половиной V века до нашей эры. По словам министра, в римский период статуя использовалась как вторичный строительный материал при мощении колонной улицы. Благодаря тому, что ее разместили лицом вниз, основные детали произведения сохранились на протяжении веков. Эрсой отметил, что необычные элементы одежды статуи несут следы культуры Лидии. По его словам, фигура держит в руке плод, что может дать важные сведения о жизни, верованиях

и культурном взаимодействии в сардах того времени. Министр добавил, что в рамках дальнейших научных исследований и реставрационных работ специалисты также изучат возможные следы краски, сохранившиеся на поверхности статуи. После завершения всех работ находка будет представлена посетителям в музее Манисы. В соляной пещере в турецком городе Чанкыры, которая используется еще со времен хеттов и расположена на глубине около 150 метров под землей, оборудован конференц-зал, где уже проводятся общественные и культурные мероприятия. Муниципалитет Чанкыры создал конференц-зал на 300 мест в пещере, где добыча соли ведется со времен хеттов и которую называют подземным соляным городом. Зал построен прямо посреди массивов природной каменной соли и спроектирован таким образом, чтобы сохранить уникальную атмосферу пещеры. При этом он оснащен современными звуковыми и световыми системами, позволяющими проводить мероприятия самого разного формата. В рамках нового проекта в пещере будет создан еще один зал, рассчитанный уже на 600 человек. В нем планируется проводить симпозиумы, панельные дискуссии, конференции, культурные и художественные мероприятия, а также различные организационные встречи. Глава муниципалитета Чанкыры Исмаил Хаккы Эсен рассказал, что подземный соляной город с каждым годом развивается благодаря новым инвестициям. Аналогов этому месту в мире нет. Представьте себе конференц-зал на глубине 150 метров под землей внутри соляной шахты. Я не думаю, что где-либо еще существует нечто подобное. То, что у нас уже проходили стендап-выступления, известные в Тюркии и во всем мире приезжают сюда, чтобы устроить визуальное шоу, это действительно потрясающе. Все это способствует продвижению нашего города. Близость Чанкыры к Анкаре мы всегда считали недостатком. Но с момента моего вступления в должность я говорил, мы можем превратить это в преимущество. И сейчас оно действительно стало нашим преимуществом, отметил он. В античном городе Селевкия-Сидера в турецкой провинции Испарта археологи обнаружили кузнечную мастерскую, датируемую V веком нашей эры. Возраст находки составляет около 1500 лет. Раскопки проводятся в течение всего года университетом имени Сулеймана Демиреля с разрешения Министерства культуры и туризма Тюркии. В ходе исследований были обнаружены плавильная печь для производства железа, наковальня, хранилище древесного угля, резервуар для охлаждения металла, а также многочисленные артефакты, связанные с обработкой железа. Глава управления культуры и туризма провинции Испарта Вурал Оузлар сообщил журналистам, что в этом году работы в Селевкия-Сидера значительно ускорились благодаря увеличению числа специалистов. По его словам, важные находки были сделаны в районе античного торгового квартала.

Сегодня мы расскажем вам об иллюзии непобедимости. На протяжении всей истории человечество строило величайшие корабли, ковало самые острые мечи и всегда верило, что полностью контролирует ситуацию. Но история иногда одним порывом ветра может разрушить все планы. Сегодня мы обратимся к 1588 году, той роковой ночи, когда ярость океана переписала мировую историю. Thank you.

1588 год. Испанский король Филипп II – сверхдержава того времени. Чем он обладал? Непобедимой армадой из 132 огромных кораблей, более 20 тысяч солдат, 8 тысяч моряков и 2,5 тысяч боеприпасов, а также не меньшей надменностью, господствующей в океане. Его цель была ясна – стереть Англию с лица земли и подчинить протестантскую королеву. Англичане были в ужасе, потому что пушек английского флота было недостаточно, чтобы остановить эти гигантские корабли. Однако 8 августа 1588 года во время битвы при Гравелине в Ла-Манше природа встает на сторону англичан, и испанская армада терпит военное поражение. В тот день разразился шторм, который эксперты сегодня называют непредсказуемым риском, а мы – поворотом истории. Понимая, что вернуться из Ла-Манша невозможно, испанская армада дрейфует на север, в сторону Северного моря. У берегов Шотландии ломаются мачты, и некоторые корабли распадаются и садятся на мель. На западном и северном побережьях Ирландии череда атлантических штормов выбрасывает на берег еще несколько кораблей, уничтожая их на скалистых берегах. Тысячи солдат и моряков либо гибнут, либо попадают в плен. В Испанию возвращается только 67 кораблей и тяжело раненые солдаты. Таким образом, шторм поглотил гордость Испании и изменил баланс сил в мире в пользу Англии. Если бы не этот шторм, возможно, сегодня мир говорил бы на другом языке. Пока Испанская империя тонула на дне океана, Британская империя, над которой никогда не заходит солнце, восстала из пепла.

Итак, из этой бури началось восхождение Англии, в то время как абсолютное господство Испании на море рассеялось во тьме бури. Непобедимая армада была не просто флотилией кораблей, а попыткой Испании, сверхдержавы того времени, укрепить свою религиозную и политическую власть в мире. Король Филипп II для создания этого флота мобилизовал все ресурсы империи. Это поражение знаменовало начало конца абсолютного господства Испании на море. Для Англии же эта победа стала первым важным шагом на пути к превращению во владычицу морей. Английская королева Елизавета I после этой победы велела выбить на памятной медали латинскую фразу «Бог подул, и они рассеялись».

До поражения Армады Испания, а в некоторой степени и Португалия, были бесспорными властелинами морей. Но после 1588 года ситуация изменилась. После битвы у англичан родился нарратив: «Мы разгромили их, но последний удар нанес Бог». Этот нарратив стал одним из краеугольных камней английской национальной идентичности. Англия использовала эту победу как идеологическую основу, представляя ее не только как военный успех, но и как божественное вмешательство. «Смотрите, — говорили они, — Бог на нашей стороне. Если бы это не было так, он не обрушил

бы этот великий штурм и не потопил бы католических испанцев. Королева своей фразой «Бог подул, и они рассеялись» представила победу как божественное благословение, а не как успех собственной армии, нанеся тем самым серьезный удар по религиозному авторитету короля Испании Филиппа II и его притязаниям на защиту католического мира. Эта медаль, по сути, стала первой в истории глобальной хэштег-кампанией. Хотя в то время не было Твиттера, медали в карманах английских торговцев, путешествующих из порта в порт, посылали единое послание всему миру. Буря – наш друг, Бог – наш союзник. Моменты, изменившие ход истории.

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Сегодня состоится закрытое заседание фракции партии «Справедливости и развития». Министр иностранных дел Тюрки Хакан Фидан 6 августа примет участие в министерской встрече по Иерусалиму, которая пройдет в столице Иордании, Аммане. Глава Национального разведывательного управления Тюрки Ибрагим Калын встретился с ливийскими официальными лицами в Анкаре. Ирак наращивает экспорт нефти через Тюрки. Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов по транспортным, логистическим и распределительным центрам в столице Украины Киеве и Киевской области. Первый космонавт Тюрки получил звание бригадного генерала. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Турция.
0: Говорит голос Турция.
17: Эфирда, Турция, Овоза.
15: Гитплеер, Турция, Петти, Радио Фи.